воскрешение вон стима нам, чуром тане саят новин. Воскрешение вон стима нам, чуром тане саят новин. Те дестогат мекель те савгивана да бангисану. Те дестогат